Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Радио Монте-Карло.
10: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации, индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. В интернете появился новый тренд – шашлычные туры. За умеренную плату мастер барбекю найдет для вас подходящую поляну, подберет мясо, маринад, а также пожарит летнее угощение на мангале. Подобные предложения стали появляться как раз ближе к началу летнего сезона и потеплению. Мастера шашлычных дел предлагают полный пакет услуг. Они научат, как правильно выбрать угли мясом, найти поляну, поставить мангал, подготовить шампуры. При этом, по словам организаторов таких туров, мастер-классом все не ограничивается. Кстати, часто такие туры выбирают девушки, чтобы научиться правильно готовить мясо на огне и потом не растеряться в компании мужчин. За один день такого тура берут от 10 до 15 тысяч рублей человека. В стоимость входят мясо, сосиски, картошка, мангал, аптечка, вода и жидкость для рожика. Главное, чтобы погода не подвела. Но весенние снегопады, кажется, остались позади. Российские авиаперевозчики массово обновляют правила провоза пауэрбанков. Помимо авиакомпании «Аэрофлот», о введении новых правил перевозки портативных аккумуляторов объявили еще 4 российских перевозчика. «Россия Победа», «S7 Airlines» и «Смартавиа». Ограничения соответствуют международным техническим инструкциям ИКАО, принятым в марте этого года. Согласно новым правилам, один пассажир может взять с собой в полет не более 2 пауэрбанков, которые разрешено перевозить исключительно в ручной клади. Во время полета пассажирам запрещено заряжать внешние батареи и использовать их для подзарядки. Зарядки телефонов или планшетов нельзя на этапах руления, взлета и посадки самолета. В салоне пауэрбанки должны находиться только в кармане спинки кресла или под сиденьем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7». ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк 3000 баллов ярко. Месяц до конца лета при активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbanc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
8: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
9: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону утром будет переменная облачность, это 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «АЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 РФЗ.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, сейчас регион организует обеды по-своему, и качество поддержки сильно разнится. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей. Торжественные линейки, запланированные на 26 мая, не смогут состояться на открытом воздухе. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности учащихся, педагогов и родителей. Таким образом, в этом году выпускники будут прощаться со школой в стенах родных учебных заведений. Традиционный прощальный вальс также придется танцевать в помещении, как это уже было в прошлом году. Ожидается, что аналогичный сценарий будет применен и в других школах Ростовской области. Торжественные мероприятия, скорее всего, также пройдут в закрытых помещениях. Жители Ростовской области могут получать бесплатную юридическую помощь через офисы онлайн-сервиса многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Это стало возможным после подписания соглашения между государственным юридическим бюро региона и уполномоченным МФЦ. Получить консультацию можно через портал госуслуги, специализированный сайт вправе.рф и в офисах МФЦ. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Она будет доступна на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты авиакомпании, если у них будет готова нужная инфраструктура. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в банке, аэропорту или специальных пунктах. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Ростове 17, тепла, облачно, местами туман. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около 20 минут. Задержитесь на Доватор от ЭЗС до моста через железную дорогу на Вятска от Соловушки до улицы Щербакова и на 50-летие Руссельмаша от остановки Капнитель до Страны Советов. Желаю вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263.

0: 41-45. Код города 863.
1: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раз в неделю, а 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. У части опрошенных из-за работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание, конфликт в семье. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Как пишет газета metro.ru, можно попробовать спа-процедуры, светотерапию, кислородные, витаминные коктейли, а еще лечебный кислород, который предлагают в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню, бассейн, а также студии звукотерапии, где используют тибетские чаши, гонги, колокольчики. Эти звуки помогают расслабиться. Еще медики напомнили, что для работающих без отпуска важно хорошо высыпаться, ложиться и вставать в одно время, и не забывать про легкую активность в течение дня.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Гора Рашмор. Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Соединенных Штатов Америки – национальный мемориал «Гора Рашмор». Расположена она неподалеку от города Кистон в Южной Дакоте. А знаменита тем, что в ее гранитной горной породе высечен огромных размеров барельеф высотой более 18 метров, который представляет собой портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. До колонизации Америки местные жители называли эту гору «Шесть праотцов». А свое нынешнее имя она получила в 1930 году в честь американского бизнесмена Чарльза Рашмора. В 1885 году Чарльз стал организатором первой экспедиции, посетившей этот район. Он же выделил на строительство легендарных скульптур президентов $5000, на тот момент крупнейшее в Штатах единоличное пожертвование. Общая же стоимость скульптуры, возведенной в честь 150-летия Штатов, составила $1 миллион. Для сравнения, строительство гордости французов Эйфелевой башни обошлось государству и спонсорам почти 8 миллионов франков. Имя каждого из президентов, чьи изображения высечены на горе, связано с основанием, ростом и развитием Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии. Томас Джефферсон — за создание Декларации независимости. Авраам Линкольн — потому что положил конец рабству. А Теодор Рузвельт — потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Рузвельт, кстати, расположен немного вдали от остальных президентов. Объясняется это тем, что в процессе строительства рабочие плохо рассчитали силу взрыва, поэтому откололся больший кусок горной породы, чем было запланировано изначально. Сегодня национальный мемориал «Гора Рашмор», занимающий территорию в 500 гектаров, считается одной из главных достопримечательностей США, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону утром будет переменная облачность и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Госдума рассмотрит законопроект о списании бойцам СВО просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. Речь идет о бойцах, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая их супругов. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. Депутаты также обсудят продление сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников СВО. Из-за ремонта ливневок на пойменной в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения движения связаны с производством работ по ремонту и содержанию водоотводных лотков. Ростовчане не смогут проехать по улице в створе железнодорожного моста с сегодняшнего дня и по 24 мая. Автомобилистам следует учитывать данные изменения при планировании своих маршрутов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в стратегической сессии по развитию инженерного и технического образования под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. В регионе на базе ЮФУ созданы 3 профессиональные школы. Инженерная при участии Ростеха и Роскосмоса, компьютерных наук с поддержкой Минцифры, а также подготовки учителей для инженерных специальностей. ДГТУ совместно с Россельмашем работает передовая школа по подготовке инженеров-конструкторов, автогонрогий кластер по разработке электронной компонентной базы. Первое в мире такси на рельсах запустили в Италии. На севере проходят испытания инновационной транспортной системы RailEvo, которая может изменить подход к эксплуатации железнодорожного транспорта. Данный проект сложно отнести к какой-либо категории. Это не классический поезд, но и необычный электромобиль. Речь идет об автономной компактной капсуле, использующей железнодорожную инфраструктуру нестандартным способом. Вместо массовых перевозок большого числа пассажиров система ориентирована на индивидуальные поездки небольшими группами от 4 до 6 человек. Вместо традиционных поездов здесь используются независимые модули капсулы, способные передвигаться автономно. На данный момент прототип проходит испытания в Тренто. Местные власти рассматривают возможность запуска первой коммерческой линии к 2030 году. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Ростове 18, теплооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этой минуте, развитие событий ровно через час.
0: Радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Стоит проспект Михаила Нагибина, на Нариманова до проспекта Ленина вы проедете около 20 минут. Проспект Шолохова задержит на 15 минут от остановки Новой до площади Энергетиков. Также затруднительно на Варфоломеев от Халтунинского переулка до Ворошиловского проспекта, на Таватор от ТЗ до моста через железную дорогу. Загруженные сегодня проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, Ворошиловский в сторону моста и также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
3: Нужны шторы? Просто позвони. +35 05.
4: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Во Франции стартовал 79-й Каннский фестиваль. На открытии смотра показали французский фильм «Электрическая Венера» Пьера Сальвадора. Фильм рассказывает о молодом художнике Антуане, который не может вернуться к творчеству после смерти жены. Справиться с утратой и вернуть вдохновение ему помогают спиритические сеансы. Их проводит девушка, никак не связанная с потусторонним миром. Роли в фильме исполнили Пио Мармай, Анаис де Мусте, Жиль Лелуш и другие. В основном конкурсе фестиваля покажут 22 фильма. Среди них «Минотавр» Андрея Звягинцева, «Фьорд» Кристиана Мунджи, «Барашек коробки» Хирокадзу Караэда, «Ни с того ни с сего» Рюсука Хамагудя и «Горькое Рождество» Педро Альмодовара и другие. Фестиваль продлится до 23 мая. Председателем жюри в этом году выступит режиссер Пак Чхан-хук. На зарубежных платформах стал доступен sci-fi проект «Конец света» с Райаном Гослингом. Фильм выходил в прокат в марте и освоил в мире 656 миллионов долларов. Гослинг сыграл школьного учителя, которого отправляют в космос ради спасения Солнца. Лента снята по одноименному роману писателя Энди Вайера, автора «Марсианина». Режиссерами «Конца света» выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер. Одну из ролей исполнила Сандра Хюллер. Фильм также был высоко оценен критиками.

Кино-меню на радио Монте-Карло. Рэмдон. Оскароносный корейский фильм «Паразиты» — это история о классовом неравенстве в Южной Корее. Помимо самого сюжета, разное положение главного героя в обществе подчеркивают и операторская работа, и локации. Например, между героями разного социального уровня всегда есть визуальное разделение в виде угла, линии или стены. Или можно обратить внимание, что дом богатой семьи не просто большой и красивый, он находится на холме, когда крошечная квартирка бедняков ниже уровня земли. Поэтому им всегда нужно подниматься по лестнице. Также тонкое классовое неравенство отражает и рамдон, который кухарка готовит хозяйке дома Пак. Обычно это блюдо – смесь удона и черной лапши быстрого приготовления с соусом и овощами. Но хозяйка просит добавить в рамдон мраморную говядину. Между ингредиентами блюда возникает противопоставление. Тем самым режиссер высмеивает привычки богачей есть только изысканную еду. Чтобы повторить рецепт рамдона, нужно отварить два вида лапши в небольшом ковше. Обычно добавляют все специи из набора быстрого приготовления, чтобы вкус был насыщенным и острым. Отдельно нарезают ломтиками стейк говядины, например, рибай, и обжаривают с черным перцем на раскаленной сковороде. Готовое мясо добавляют к лапше и поливают кунжутным маслом. Семейство Пак готово есть простую еду бедняков только с дорогими продуктами, например, мясом, икрой или трюфелями. И их совершенно не смущает классовое происхождение самого блюда, ведь такой драгоценный ингредиент снова ставит их на ступеньку выше. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
2: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
2: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
2: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
3: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
4: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
19: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
20: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
19: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте. Хамода.ру и джигу.ру.
12: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону утром будет переменная облачность и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво! Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво! Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
13: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Сумма единовременных поощрений прежняя – 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами Героев России, Героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата, сейчас это более 76 тысяч рублей. Подать документы на единовременное поощрение можно через госуслуги МФЦ или лично в соцфонде. В Ростовской области на трассе М4 Дон с завтрашнего дня временно закроют развороты на 987 и 989 километрах. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор». Ограничения связаны с продолжающейся реконструкцией участка федеральной трассы с 933 по 1024 километр между поселком Маютинским и хутором Пролетаркой. Работы ведутся в рамках масштабного обновления магистрали. Для автомобилистов организуют альтернативные маршруты. Развернуться можно будет через транспортную развязку на 993 километре возле Аютинского, а также через действующий разворот на 977 километре рядом с хутором Пролетаркой. Госпредприятие «Росморпорт» объявило конкурс на выполнение докового ремонта буксира Георгия Седов, базирующегося в Азове. Об этом появилась информация на сайте госзакупок. Заказчик готов выделить на ремонт судна более 143,5 миллиона рублей. Напомню, построенный в 1998 году в Финляндии, Георгий Седов относится к числу самых мощных буксиров, работающих в акватории Азовского моря. Способен прокладывать караваном путь во льду толщиной до 90 сантиметров. Используется в морских портах Ростова, Азова для обеспечения ледокольных проводок и оказания буксирных услуг. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. Специалисты считают, что это открытие меняет представление о возрасте и человеческом потенциале. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В Ростове переменная облачность плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшие осадки до плюс 24. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Доватор от АЗС до моста через железную дорогу простоять около 10 минут, как и на Ченцова 26-й линии до 14-й линии. Загружен Ворошиловский проспект в сторону моста и к площади Гагарина, а также Буденновский, Комсомольская площадь и Малиновского к Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью.

0: Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Be you.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет «Коммерсант», пилотный проект запустят до конца июня. Постановление правительства уже подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Она будет доступна на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании, если у них будет готова нужная инфраструктура. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в банке, аэропорту или специальных пунктах. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Поэтому проверки на въезде планируют делать строже. При этом Таиланд остается одним из самых популярных направлений у россиян. Только с начала года страну посетили больше 900 тысяч граждан России.

0: Ка-чинг.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону утром будет переменная облачность, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво! Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво! Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Музей The Beatles откроется на месте последнего концерта группы в Лондоне в январе 1969 года. Особняк на улице Savile Row был штаб-квартирой группы с 1968 по 1972 год. В подвале здания The Beatles записывали свой последний альбом Let It Be. На крыше провели последний концерт. По словам режиссера Майкла Линдси Хога, снимавшего шоу Джордж Харрисон и Ринго Стар, хотели отменить выступление в последнюю минуту. На выступлении настоял Джон Леннон. В музее будет воссоздана подвальная студия группы. По словам Пола Маккартни, на первом этаже будут представлены памятные вещи участников группы. На других этажах планируют воссоздать интерьеры времен The Beatles. По словам Ринго Стара, недавнее посещение особняка на Savile Row было как возвращение домой. Пол Маккартни назвал это настоящим путешествием. В этих стенах, не говоря уже о крыше, хранится так много особенных воспоминаний. Команда разработала действительно впечатляющие планы, и я рад, что люди смогут увидеть это, когда все будет готово. Музей откроется в следующем году.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
11: Радио Монте-Карло.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону утром будет переменная облачность, это 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Арканзасе 41-летнего Престона Лэндиса арестовали после того, как семейная пара обнаружила его в подвале своего дома. Об этом пишет People. Дач Хоггат, профессор университета Хардинга в городе Сирси, и его жена Шерон сначала заметили странности в доме. У мужчины пропала пара рабочих ботинок, стулья оказались не на своих местах, а из кухни начала исчезать еда. Дочь пары Шерис рассказала, что родителей насторожили съеденные пончик и яблоко. После этого Шерон вместе с дочерью и ее мужем Марком Грегори решила проверить дом. В кладовке под лестницей в подвале Шерон увидела прятавшегося мужчину. Женщина испугалась и вышла из комнаты, после чего ее супруг направился туда с бейсбольной битой. Когда Грегори начал стучать битой по дверной раме и потребовал показаться, незнакомец вышел. Позднее мужчину опознали как 41-летнего Престона Лэндиса. Его арестовали 29 апреля по обвинению в краже со взломом жилого помещения и краже имущества. По словам Грегори, Лэндис смог укрыться в доме после сильной непогоды в районе. Предположительно, 27 апреля он забрался в подпол, а на следующее утро перебрался в подвал. Внутрь он попал через незапертую дверь, когда хозяев не было дома. Хоггат сказал, что не злится на Лэндиса и скорее жалеет его. «Я рад, что мы поняли, что в доме кто-то живет, потому что это могло продолжаться гораздо дольше», — отметил он. Перед тем, как покинуть дом, Лэндис, по словам дочери пары, извинился. Он попросил передать хозяевам, что ему очень жаль и что они кажутся очень хорошими людьми.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло. Кафе Клубен.
1: Название крошечного островка Кафе Клубен можно перевести как «кофейный клуб». Из-за этого легко подумать, что находится он где-нибудь посреди Индийского океана и выглядит как тропический рай. На самом же деле Кафе Клубен – остров северный. И до 96 года вообще считался самым северным островом на Земле. Он находится меньше, чем в километре от Северного полюса и выглядит, конечно, соответственно. Остров представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Первым эту крошечную часть Земли в 1900 году обнаружил американский полярник Роберт Пири. В те времена считалось, что самый близкий к Северному полюсу остров — это Гренландия. Обнаружив новый островок, Пири опроверг это утверждение. И только. Даже название обнаруженной суши исследователь не дал. Имя «Северный клочок Земли» обрел лишь спустя 21 год, когда на островок высадился первый человек. Это был датчанин Лауге Кох. Недолго думая, мореплаватель назвал остров в честь любимого кафе в геологическом музее родного Копенгагена. Конечно, в условиях крайнего севера, да еще и на такой крошечной территории жить нельзя, поэтому население острова с момента его открытия так и осталось неизменным — 0 человек. Тем не менее, кафе Клубену все же есть чем похвалиться. На нем есть очень древнее пресноводное озеро. В 1996 году был открыт еще один более близкий к полюсу островок, из-за чего кафе Клубен потерял звание самого северного на Земле. А вот то самое ледниковое озеро, расположенное на нем, признано как раз самым северным пресноводным водоемом.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции и правила на сайте www.bank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
17: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
18: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5 канала для лиц старше 16 лет.
19: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
20: Луи Армстронг.
21: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
20: Луи Армстронг.
22: Go down, Moses.
23: Go down.

0: Реклама.
1: Летняя колекція уже в рандеву. Льняні ізделія Maison David. Кожний костюм Люмік, босоножки Танданс, Мюлі Лорі Блу і сумки Maison David. Рандеву. Ми забрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А70. И ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северозапад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, вечером будет пасмурно, небольшой дождь, до плюс 19. Завтра также пасмурно, днем плюс 22 и небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стрим-сервис Prime Video назвал официальную дату выхода третьего сезона фэнтези-шоу «Властелин колец. Кольца власти». Новые эпизоды стартуют 11 ноября. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго. По сюжету война эльфов и Саурон находится в самом разгаре. Темный маг планирует создать кольцо всевластия, которое даст ему возможность беспрепятственно править Средиземьем. В проекте снимались Чарли Виккерс, Моргет Кларк, Чарльз Эдвард, Исмаэль Круз Кордова и звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр. За основу взят книжный цикл Толкина. Всего в третьем сезоне выйдет 8 серий. Режиссер Кристофер Нолан поведал, кому досталась двойная роль в его предстоящем эпике «Одиссея». Сразу двух героинь в экранизации поэмы Гомер воплотит лауреатка Оскара Лупита Нионго. Речь идет про Елену Троянскую и ее сестру. В проекте также снимались Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и другие. «Одиссея» стартует в мировом прокате 17 июля. Ранее стал доступен официальный трейлер картины.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, вечером будет пасмурно, небольшой дождь до плюс 19. Завтра также пасмурно, днем плюс 22 и небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про здоровье. Готовые сладкие завтраки, включая шоколадные шарики, кольца и хлопья с молоком, могут привести к проблемам со здоровьем, считает диетолог-эндокринолог Антон Поляков. По мнению специалиста, готовые сладкие завтраки относятся скорее к десертам, чем к полноценной еде. Их регулярное употребление повышает риск ожирения, сахарного диабета, особенно у детей и людей с малоподвижным образом жизни. Эксперт посоветовал заменить сладкие смеси более простыми и полезными вариантами. Вместо сладкой мусорной еды в виде готовых завтраков полезно употреблять цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты, заявил. Также врач призвал не злоупотреблять молоком, так как оно содержит много простых углеводов. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше. Хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Она пояснила, общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, совместная активность, прогулки, спорт помогают формировать здоровые привычки. Разговоры даже с малознакомыми людьми служат мощной когнитивной тренировкой. При этом достаточно несколько близких друзей и умеренного общения, чтобы получить пользу для здоровья.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
17: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
18: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
17: Ив Монтан. «А Пари».
19: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, вечером будет пасмурно, небольшой дождь, до плюс 19. Завтра также пасмурно, днем плюс 22 и небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование. Специалисты считают, что это открытие меняет представление о возрасте и человеческом потенциале. Теперь у каждого есть научный повод смотреть в будущее с оптимизмом. Перфекционизм и страх ошибки мешают начать что-то новое. Об этом пишет Newsru. По словам психологов, многие не раскрывают свой потенциал из-за того, что боятся сделать что-то не так. Эксперты считают, что только действуя, получая опыт, можно отточить свое мастерство. Ранее стало известно, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По словам ученых, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом, человек сознательно или

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Статуя Христа Искупителя. Главной достопримечательностью Бразилии, символом страны, является огромная статуя Христа Искупителя, расположенная в Рио-де-Жанейро на горе Корковадо. Идея создать этот величественный монумент возникла в 1921 году в преддверии приближающейся столетней годовщины национальной независимости Бразилии. Причем в строительстве статуи косвенно мог поучаствовать каждый из жителей Бразилии. Журналом «У Крузейру» был объявлен сбор средств на сооружение памятника. В результате был собран внушительный бюджет почти в 2,5 миллиона реалов, то есть больше миллиона долларов. Тем не менее, родина скульптуры — Франция. По техническим причинам в то время такой грандиозный монумент невозможно было построить в Бразилии, поэтому будущий символ страны создавался за океаном, а потом в разобранном виде доставлялся в Рио-де-Жанейро и по железной дороге поднимался на вершину горы Корковадо. Строительство статуи продолжалось около 9 лет. Торжественное открытие 38-метрового монумента и его освящение состоялось 12 октября 1931 года. А в 2006 году, в год 75-летия статуи, в ее основании была построена маленькая часовня, так что теперь на вершине горы Корковадо нередко можно увидеть веселые свадебные процессии. В 2010 году символ Бразилии связали и со спортом, с еще одной гордостью бразильцев — футболом. Во время чемпионата мира статуя Христа Искупителя была подсвечена желто-зелеными фонарями в честь национальной сборной по футболу. А после окончания финального матча чемпионата у подножья статуи появился огромный транспарант с надписью «Добро пожаловать! Чемпионат мира 2014». Таким образом, Бразилия символически приняла у ЮАР футбольную эстафету. В 2007 году статуя Христа Искупителя попала в список новых 7 чудес света. Посмотреть на это чудо света ежегодно со всего мира приезжает в среднем 2 миллиона туристов, которые доставляются на вершину горы Корковадо в миниатюрном поезде, курсирующем по первой в Бразилии железной дороге. Далее желающие посетить монумент идут пешком по извилистой лестнице, которая получила прозвище «Каракол» — «Улитка». Добраться до вершины горы можно и на машине, по автостраде, проходящей через крупнейший лесной массив в мире, находящийся в черте города — заповедник Тижука.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
16: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Ностар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
6: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
4: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о культуре. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. В период с 1 января по 30 апреля этого года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок этого года в России стали Маяковский «Я сам» с Никитой Кологривым, Ахматова, Гумилев, Гумилев со Светланой Ивановой, гастрольный тур МХАТ имени Горького со спектаклем «Женщины Есенина» и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Самый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
7: 18+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтора Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон. «Pretty Woman».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. Президент США проводит в КНР с 13 по 15 мая. Во время визита он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Предполагается, что главы государств уделят внимание двусторонним торгово-экономическим спорам, а также обсудят ключевые проблемы глобальной повестки. В Дагестане утвердили главу правительства региона, им назначен Магомед Рамазанов. Об этом пишет РБК. Новому главе Кабинета министров поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал его кандидатуру на пост премьера региона. Ливни и штормовой ветер до 25 метров в секунду ожидается в Ростовской области с 13 по 16 мая, предупреждает в региональном управлении МЧС. Во время стихии лучше находиться в помещении. Если ливень и ветер застанут на улице, нельзя идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить близко к витринам и оборванным проводам. При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях следует звонить по номерам 101 или 112. Завтра часть западного жилого массива Ростова-на-Дону останется без воды. Как сообщили в администрации города, с 9 утра и до 11 вечера будет приостановлена работа водонапорной станции «Содружество». Ограничения коснутся домов, находящихся на улицах 339-й стрелковой дивизии, «Зорге» и «Содружество». Российские туристы теперь могут оплачивать покупки по QR-коду в некоторых странах Латинской Америки, пишет РБК. Эта функция заработала в Бразилии и Аргентине. К слову, транзакция проводится с российского банковского счета. Ранее точно такая же опция появилась в Египте и Турции, а также в Азии. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Здесь вы простоите около 15 минут. 10 минут потеряете на Аксайском проспекте от Западной улицы до Ростовской таможни и на Вятской от Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Ну и немного времени затратите на Малиновского от проезда под Железной дорогой до проспекта Стачки. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б.

0: Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации, индивидуальные условия. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Мишель Йео исполнит главную роль в фильме Сюэ Бай «This is my time». Это будет первая китайскоязычная картина в карьере актрисы почти за 10 лет. Йео сыграет 70-летнюю женщину, которая хочет взять жизнь в свои руки после того, как ее отправили в дом престарелых. Молодой тренер обнаруживает ее редкий талант к сборке кубика Рубика и превращает ее в рекордсменку и сенсацию телешоу. Помимо Йео, в фильме снимется Лю Хаожан, известный по франшизе детектив из Чайнатауна. Мишель Йео, лауреатка премии «Оскар», она получила ее в 2023 году за роль в фильме «Все везде и сразу». Актриса не снималась в кино на китайском языке с 2018 года. Тогда она снялась в картине «Мастер Зет. Наследие Ип Мана». Итальянские режиссеры Джузеппе Стази и Джанкарло Фонтана выпустят фильм о создании классической кинокартины «Однажды в Америке». Проект представит компания Leon Film Group. В ее планах рассказать предысторию гангстерской эпопеи Серджио Леоне, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 1984 году. Сценарий будущей ленты напишут Стази и Фонтана вместе с Лудовикой Рампольди и Давиде Серино. Все четыре кинематографиста работали вместе на

Над криминальным сериалом «Плохой парень» он вышел на Prime Video. Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что действие развернется в Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Каннах. Картина охватит разные временные периоды и расскажет в том числе о событиях из детства Леоне.

0: сочный сэндвич Moist Maker – одно из знаковых блюд культового сериала «Друзья». По сюжету его изобрела героиня Кортни Кокс Моника Геллер, шеф-повар одного из нью-йоркских ресторанов. Вообще, это обычный сэндвич с ветчиной и индейкой, сыром чеддер и красной капустой, но с небольшим секретом. Внутри есть пропитанный подливкой ломтик хлеба, благодаря которому сэндвич получается сочным и съедается с удовольствием. В том самом эпизоде, где 30-летний брат Моники Росс устроил настоящую истерику из-за того, что кто-то съел его любимый Moist Maker, сэндвич был приготовлен из остатков индейки после Дня Благодарения. Тем не менее, сделать его можно и в любой другой день, когда запекаете мясо. Причем даже не обязательно индейку. Подойдет хоть свинина, хоть говядина, кто что больше любит. Да и остальные ингредиенты могут быть самыми разными, от листьев салата до соленого огурца. Главное – не забыть о пропитанном мясным соком хлебном слое. Кстати, кулинарный лайфхак из сериала по достоинству оценили и сами американцы. Многие стали делать сэндвичи с пропиткой у себя дома, а одна сеть кофеен даже включила Moist Maker в праздничное меню на День Благодарения.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Бэк Рива», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
7: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
8: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
17: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ура, премия.
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
19: Вы слушаете радио «Монтек».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Во Франции 1700 человек из-за норовируса изолировали на круизном лайнере. Судно «Амбишен» находится в Бордо. Как сообщила пресса, меры приняли после того, как на борту мужчина умер от гастроэнтерита, вызванного инфекцией. Известно, что скончался 90-летний британец. Заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа. На лайнер направлена группа медиков, чтобы взять биоматериал для анализов. Находящимся на круизном лайнере запрещено сходить на берег. Судно прибыло на юго-запад Франции, Шотландских островов. Она делала остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом или преследованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решение принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также по его решению российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о назначении Юлии Брюховецкой на пост руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Именно в эту службу по закону люди могут обращаться за решением большинства коммунальных вопросов и контролем за работой УК. Прежде всего, новому руководителю предстоит наладить прямой диалог между собственниками жилья и обслуживающими организациями, добиваясь, чтобы ни одно обращение не оставалось без конкретного ответа. ООО «Ростовские тепловые сети» пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время коммунального порыва на проспекте Чехова в Ростове-на-Дону. В результате инцидента пострадали два жителя города. Компания поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками, и как сообщается, что инцидент не связан с гидравлическими испытаниями на тепловых сетях. Ситуация взята под контроль городской администрации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах разбираются следователи и сотрудники прокуратуры. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным HeadHunter, в апреле такой формат своих резюме указали больше 2 миллионов человек, передает Коммерсант. При этом эксперты напоминают, что удаленка может быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на среду курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. В Ростове сейчас плюс 20 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.

0: Дети Руссельмаша. В обоих случаях простоите около 15 минут. 10 минут потратите на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского и столько же времени потратите на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
1: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Аналитики выяснили, какие неожиданные детали привлекают женщин в мужчинах. Самой привлекательной оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти, щетина или борода нравится 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. Когда симпатия только начинает формироваться, на первом месте оказывается не внешность, а манера общения. Еще 25% говорят, что все решает необъяснимая химия. И только 22% в первую очередь ориентируются на то, как человек выглядит. Таким образом, мужская привлекательность для женщин все чаще складывается из харизмы и энергии, а не из внешних данных. Личная встреча с таким же успехом может не улучшить, а наоборот испортить первое впечатление. Главный красный флаг здесь – неприятный запах. Он оттолкнет 76% женщин. На втором месте неряшливость, мятая одежда, грязная обувь, неухоженные ногти. Такую картину не будут рады видеть 54% участниц опроса. Еще 29% отпугнет тревожное и суетливое поведение.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Острова Диомида. На расстоянии примерно 35 километров от берегов Чукотки и Аляски, посреди Берингова пролива, из воды выступают два не слишком приветливых кусочка суши. Это острова Диомида, большой и малый. Люди на этой земле появились около 3000 лет назад. Но на географические карты острова попали лишь в 30-х годах 18 века. А всего через 100 с лишним лет острова Диомида попали в историю. В 1867 году Россия продала Аляску США. Малый Диомид вместе с Аляской вошел в состав штатов, а большой остался России. И между островами пролегла государственная граница. Таким образом, из России в США и обратно стало возможно попасть, преодолев всего лишь чуть меньше 4 километров. После раздела территории разделенным оказалось и местное население, состоящее из эскимосов. Впрочем, страны сразу договорились, что местные могут перемещаться между островами без виз, и, кстати, действие этого соглашения до сих пор не отменено. Правда, населения на Диомидах уже почти не осталось. С большого острова все переехали на континент, а на малом людей становится все меньше, и сегодня там живут менее 100 человек, которые ловят рыбу и краба, а продукты получают баржами с материка. Однако не только приграничным статусом интересны эти два островка. Кроме госграницы, между ними проходит еще и международная линия перемены дат. Таким образом, российский Большой Диомид, который официально называется островом Ратманова, почти на сутки опережает американского Малого Диомида, официально именуемого островом Крузенштерна. Из-за местных часовых поясов разница между соседними островками составляет 21 час. Благодаря такой разнице во времени эти острова с уникальной историей, географией и такими разнообразными названиями также нередко называют «остров вчера» и «остров завтра».
0: «Открывая острова» на радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles.
2: Песня «О, Дарлинг» была написана и исполнена Полом Маккартни. Джон Леннон не раз говорил, что он сам намного лучше бы мог спеть эту песню, но поскольку автором «О, Дарлинг» был Маккартни, Леннон не мог отнять от друга его кусок радости.
1: The Beatles. «О, Дарлинг».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая этого года на срок не меньше года. Как пишет РИА Новости, мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу накануне. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток, а также 14, 15 и 16 мая на отдельных территориях Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сильные дожди и ливни, грозы, град, усиление ветра до 25 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ростовской области призывает граждан соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за официальными сообщениями. Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, упрощающий порядок устранения от управления транспортным средством водителей при освидетельствовании на алкогольное опьянение. Об этом сообщает ТАСС. В настоящее время при выявлении водителя с признаками опьянения госавтоинспектору необходимо составить до 5 процессуальных документов. Одобренные депутатами поправки сокращают их количество, параллельно вводя отметку, которая ставится в протоколе об отстранении от управления автомобилем, а также иных документах. Питер Джексон получил почетную золотую пальмовую ветвь на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Награду режиссеру «Властелина колец» вручил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в его трилогии. Джексон впервые приехал в Канны в 1988 году с дебютным полнометражным фильмом «Инопланетное рагу», который показывали на кинорынке. В 2001 он вернулся на фестиваль с презентацией «New Line», где показали первые кадры из «Властелина колец. Братство кольца». В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 20 и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию этим вечером Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. Движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – это проспект Соколова от улицы Варфоломеева до Станиславского. Здесь вы простоите более 20 минут. 10 минут потеряете на Красноармейской от Университетского до Буденновского проспекта, на проспекте Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади, на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.

0: Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
1: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Власти Шанхая утвердили проект строительства нового колеса обозрения под названием «Ворота Шанхая». Презентация конструкции состоялась в рамках городской конференции по развитию туристического сектора. Высота конструкции составит 228 метров. Это сделает аттракцион самым высоким колесом обозрения без спиц в мире. Пассажирские кабины будут перемещаться по внешнему рельсовому контуру неподвижного кольца, полностью лишенного внутренних опорных элементов. Площадкой для размещения сооружения выбран район Баошань. Территория находится рядом с круизным терминалом Усункоу. Новый объект должен стать одной из главных архитектурных достопримечательностей на туристической карте города. Авиаперевозчики Китая 16 мая повысят размер топливного сбора на линиях внутри страны на 40-50%, что отразится на стоимости билетов. На ближнемагистральных рейсах протяженностью до 800 км включительно величина сбора вырастет с 60 до 90 юаней. Для более дальних перелетов, где расстояние превышает 800 км, сбор вырастет со 120 до 170 юаней. Новые тарифы будут применяться авиаперевозчиками одинаково ко всем типам приобретаемых билетов. Это изменение станет вторым повышением стоимости авиаперевозок за весенний период в Китае. Ранее компании КНР уже увеличили тарифы в апреле из-за удорожания энергоресурсов на фоне топливного кризиса.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
21: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Землетрясение во время концерта американской рок-группы «Металлика» зафиксировали сейсмографы в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек, около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлики» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае прошлого года концерт «Металлики» в Блэксберге в штате Вирджиния, США, также вызвал землетрясение. Во время исполнения интро к песне «Enter Sandman» 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech. Пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения «Enter Sandman». В 2024 году в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
17: Просто так.
16: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
7: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
8: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – радио «Монте-Карло». 18+.
0: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 20 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21 на термометрах.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Флоренс Пью исполнит главную роль в фэнтези-драме «Полночная библиотека» и экранизации одноименного романа Мэтта Хейга. Актриса также выступит продюсером проекта. Режиссером фильма станет Гарт Дэвис, снявший драму «Лев». Пью сыграет Нору Сид, женщину, которая после тяжелого кризиса попадает в таинственную библиотеку. Там каждая книга открывает ей одну из альтернативных версий ее собственной жизни. Нора может увидеть, что произошло бы, соверши она в прошлом другой выбор. Сценарий написали Лора Уэйт, работавшая над сериалом «Соперники», и Ник Пейн, автор фильма «Время жить». Сам Хейг выступит исполнительным продюсером. Роман «Полночная библиотека» вышел в 2020 году. Книга разошлась тиражом 15 миллионов экземпляров и была переведена на 56 языков. Hulu объявил восьмерку актеров, которые появятся в перезапуске секретных материалов от Райана Куглера, режиссера «Грешников». В их число вошли Эми Мадиган, Стив Бушеми, Бен Фостер, Дэвери Джейкобс, Локлин Монро, Танту Кардинал, Джоэл Монгран и юная актриса София Грейс Клифтон. Главные роли в проекте исполнят Химеш Паттел и Даниэл Дедуайлер. Им предстоит сыграть агента ФБР, которые расследуют дела, связанные с необъяснимым

мимыми и паранормальными явлениями. Шоураннером проекта выступит Дженнифер Йейл. Райан Куглер написал сценарий и выступил режиссером пилотной серии. Кастинг провела Франсин Майслер, ранее работавшая над «Грешниками». Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил в эфир с 10 сентября 1993 года по 19 мая 2002 года. Возрождение шоу состоялось с 2016 по 2018 год. Кстати, помимо этого, были выпущены два полнометражных фильма, один в 1998 году, а второй в 2008.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: Песня «Unforgettable» была написана в 1951 году Ирвином Гордоном и изначально называлась «Uncomparable». Сменить имя трека музыканта попросили в его звукозаписывающей компании. Наибольшую известность трек «Unforgettable» приобрел в исполнении Нета Кинга Коула. Его вариант «Unforgettable» был введен в зал славы Грэмми.
2: Нет Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вайхила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкмен.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.